0: 的所谓和平委员会已达成一项关于全面解除哈马斯武装的协议。根据次日公布的一份包含15点内容的和平计划，哈马斯应当解除武装，以色列则将分阶段从加沙撤军。哈马斯于7月31号晚些时候发表声明说，移交武器的前提是以军撤离加沙。内塔尼亚胡日前则公开拒绝这一计划，并称在哈马斯真正解除武装前，以军不会撤出加沙地带。
1: 路透社和易普索集团17号发布的民调结果显示，美国总统特朗普的支持率跌至33%，为其本届总统任期内最低水平，同时与他于2017年12月创下的上届任期内最低点持平。报道说，导致特朗普支持率持续下跌的主要原因是美国与伊朗的冲突久拖未决，以及油价飙升和通胀导致民众生活成本上涨。民调还显示，约80%的受访者认为美国与伊朗的冲突将会持续相当长一段时间，只有16%的人认为冲突可能在几周内结束。本次调查收集了1166名美国成年人的反馈，其误差幅度为正负3%。
2: 近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
3: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивно-милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
0: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议，日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使。作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
3: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
1: 据共同社17号报道，日本防卫省已开始探讨在自卫队指挥控制中引入美国的人工智能。
0: 共同社17号援引相关人士的话报道称，日本防卫省计划引入美国的人工智能，其目的是通过在战况分析、目标选择以及下达命令等方面辅助指挥官判断，加快决策速度。被列为候选对象之一的是美国数据分析巨头帕兰提尔公司的智能系统。 该系统可以整合卫

0: 外交与安全政策高级代表卡拉斯接受采访时表示，欧盟计划今年秋季提出新一轮对俄制裁措施，将是乌克兰危机全面升级以来制裁范围最广的一轮。新一轮制裁一旦实施，受制裁的俄罗斯实体数量将比现在增加三分之一。在当前俄乌互协烈度大幅上升的时间节点推进新一轮制裁，欧盟此举背后有哪些现实层面的考量？俄罗斯又会如何反制？我们来看中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张红的分析。
1: 制裁的考量首先是军事层面，进一步削弱俄罗斯的军工和战争经济基础，降低俄军对乌克兰的远程打击能力。其二，通过增加新的对俄制裁措施，回应乌克兰的援助诉求，巩固欧盟对乌援助的基本态势。此外，欧盟实际上也是想通过经济压力倒逼俄罗斯回到谈判桌，但是俄罗斯对于和谈的预期在下降，特别是俄美之间对话似乎有所后退，这也让俄罗斯认识到想短期之内通过外交手段解决俄乌冲突的可能性不是很高。因此，俄罗斯一方面在做持久战的准备，另一方面也在根据战场和乌克兰纵深打击带来的各种挑战，调整国内经济政策，从军事、经济两个方面应对来自于西方的长期挑战。
0: 近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
2: Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
3: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
2: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
3: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
0: 日本政府昨天发布的初步统计结果显示，扣除物价变动因素，2026年第二季度日本实际国内生产总值环比增长0.3%，按年率计算增长1.1%，远低于市场预期。数据显示，二季度占日本经济总量一半以上的个人消费基本停滞，企业设备投资环比

0: 李在明政府执政及执政党内部权力格局具有重要影响。美国原公司因为涉嫌针对青少年设计成瘾性产品，遭到美国多州的联合诉讼。案件将于当地时间今天在加利福尼亚州奥克兰开庭审理。目前全美有29个州起诉原公司，起诉罪名包括违反儿童在线隐私保护法，在未经父母同意的情况下非法收集儿童个人信息和设计成瘾性产品，损害健康等。据希腊国家广播电视公司报道，一架私人直升机17号在希腊爱琴海西夫诺斯岛坠毁，造成3人死亡。报道说，失事直升机在准备降落时坠毁，坠落地点距离岛上直升机停机坪不远。另据希腊论坛报报道，死者据称为一对近期结婚的英国夫妇和一名希腊籍飞行员。目前事故原因尚不清楚，有关部门已经展开调查。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
2: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивно-милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
3: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议，日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使。作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
2: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
3: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
0: 据日本共同社17号报道，相关人士透露，日本防卫省已经开始研究将美国企业的人工智能系统引入自卫队的指挥控制体系。与此同时，日本防卫大臣小泉出访澳大利亚和印度，商谈武器研发。高市政权的多项政策和举动正呈现明显回归战前倾向。
4: 据共同社报道，日本防卫大臣小泉进次郎于17号开始对澳大利亚和印度进行为期5天的访问，此行的核心议题正是武器供应与联合研发。 按计划，日方与澳大利亚

0: 摄氏度，这里呢就是低温环境实验区，而我身边的这个冰啊，真的是珍贵的北极冰。
1: 我们现在海洋的发展呢，从近岸走向深远海，对吧？那么最远的海在哪里？肯定在地球的两极。所以现在我们要开发南北极，最核心的我们要搞清楚这个冰。
2: 卢教授常年泡在实验室里和冰打交道，眼前这一屋子的冰很多都是他亲自从南北极带回来的。他告诉记者，冰的力学强度等参数是破冰船设计、极地航线规划、冰区装备安全的核心依据。
3: 你像它每一块冰都不一样，那我们现在研究的这些结果，它也具有一些随机性吧？
1: 对，就是冰这个材料啊，比如说我从同一个大块里面取出来的，两块冰，压出来的数也不一样，必须有
3: 海量的
1: 大量的数据去支撑，最后其实让我们得到的是一个趋势，或者是一个函数，最后那个东西才是我们真正需要的。
4: 稍后新闻直播间继续。
5: 享受多彩人生，祝您寿比山高。天津立生制药，
6: 乳花高油酸花生油，油酸含量达到75%以上，油酸是有益健康的单不饱和脂肪酸，为健康选好油，乳花高油酸花生油。
5: 举信赖，信立天地，敬真情，真情满杯。茅台酱香，赖茅酒。
7: 吃过胡姬花吗？它只做花生油，只做古法花生油。老油坊的香，胡姬花只做花生油。
8: 问美团，都安排。
9: 吃粤菜，
10: 我要吃烧鹅，
11: 我要去按摩。
12: 去吃饭，
13: 找好停车的。
14: 去按摩，找环境好的。
8: 那就问美团吧。
15: 他都能帮忙。
8: 问美团都安排。
5: 秉承九韵古法，源自国宝窖池，中国酿，世界香，古井贡酒，年份原浆，古二零。
16: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 再来关注国际方面的消息。据日本共同社报道，作为长期利率指标的新发十年期日本国债收益率今天一度升至2.945%，创下1996年十月以来新高。国债收益率与价格呈反向关系，收益率升高意味着债券价格下跌。近期日美两国联合干预外汇市场，日媒分析称，市场对日本央行提前加息的预期升温，以及美国长期利率上升引发连锁反应，是日本国债近期遭投资者抛售、价格下跌的主要原因。据日本共同社17号报道，相关人士透露，日本防卫省已开始研究将美国企业的人工智能系统引入自卫队的指挥控制体系，目的是通过人工智能系统辅助指挥官分析战况、选择目标，甚至向部队下达命令，从而加快决策速度。日本相关专家指出，日本安保防卫政策持续向进攻方向转变，不断突破日本战后和平安全政策的框架，值得警惕。
17: 安保三文書自体が閣議決定だけで決めた形で、その内容についてね、まあ安保法制とも言うんですが、憲法違反だという見方がされてもいて、私も基本的に憲法違反だと思っています。それをまたさらにですね、攻撃的なね、抗戦的な内容方向に向けて、改定しようとしているのはとんでもないなと。
18: 木村郎表示，随着日本不断扩大防卫投入，军事扩张带来的财政压力也在持续增加。在他看来，相关支出最终可能通过增税等方式转嫁给普通民众，加重日本社会的民生负担。
17: この30年以上ですね、国民所得、まあ、GDP もそうなんですけれども、停滞してですね、実質賃金が下がり続けているような稀な深刻な経済的な状況にあるわけです。そうした中で今ですね、イラン情勢をめぐって、その煽りで いろんな物価高とかですね品不足が、起こっているとそうした中でですね安倍政権以来の軍拡がさらに加速化されて超大型のね大増税路線がこれからやってくるといやこのままで本当にですね国民生活が破綻しますよ
18: 木村郎还指出，日本近年来持续强化军事能力，放宽武器出口限制，扩大军备规模，相关举动涉嫌违宪。
17: これは本当にですね、今までの日本のあり方、日本国憲法はそもそもですね、軍隊を持たないという規定をね、していたにもかかわらず、だから憲法が事実上ないがしろにされているというか、形骸化されていると。
4: 据日本朝日新闻今天报道，日本防卫省计划于2027年实施大规模扩编，新设防卫基盘局、国际政策局、设施政策局三个部门。预计日本防卫省会把扩编计划写入将于8月底提交的2027年预算申请。据报道，这三个部门将分别主管持续作战能力、国际合作和基地管理等。这种行政机构的大规模扩张在日本非常罕见。据日本媒体近日报道，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省已向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创历史新高。而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。分析人士认为，日本防卫投入持续扩大，释放出高市政府加速军备扩张、谋求突破性军力发展的危险信号。近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
9: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
10: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
9: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
10: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。

0: 等适宜在二级及以下医疗机构收治的常见病、多发病，在同一个医保统筹区内，基层病种患者在不同等级医疗机构住院将执行相同支付标准。昨天，国家发展改革委、国家能源局发布《石油天然气发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，我国将逐步建成自主保障能力持续增强、储备调节充足灵活、科技水平自主突破、国际合作灵活多元的现代油气产业体系。中老铁路全线累计运输货物量今天突破9000万吨，其中跨境货物运输量超2100万吨。中国新能源汽车、锂电池、光伏产品等新三样加速进入东南亚市场。中老铁路已从区域通道成长为贯通中南半岛、衔接欧亚大陆的国际物流大动脉。今天零时起，在港珠澳大桥、横琴、青茂三个合作查验口岸正式实施优化合作查验、一次放行查验模式的三项便利措施，将进一步提升旅客通关体验，促进粤港澳大湾区人员便利往来。
1: 您正在收看的是新闻30分。
2: 近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加拿外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。
3: 拉夫罗夫表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
4: Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
5: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
4: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
5: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
2: 据日本共同社报道，作为长期利率指标的新发10年期日本国债收益率今天一度升至2.945%，创下1996年10月以来新高。国债收益率与价格呈反向关系，收益率升高意味着债券价格下跌。
3: 近期日美两国联合干预外汇市场，日媒分析称，市场对日本央行提前加息的预期升温，以及美国长期利率上升引发连锁反应，是日本国债近期遭投资者抛售、价格下跌的主要原因。

0: 政府2027财年预算编制工作，日本防卫省已向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创历史新高，而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。分析人士认为，日本防卫投入持续扩大，释放出高市政府加速军备扩张、谋求突破性军力发展的危险信号。近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
1: Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, 3 безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
1: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
2: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
0: 一名伊朗高级官员17号在接受路透社采访时说，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期容忍美国继续实施海上封锁。
2: 这名官员表示，由于与美国达成永久停战协议的努力陷入僵局，伊朗已决定将其政策从防御性转向全面进攻性。这名官员说，如果外交努力失败，伊朗人已准备好升级霍尔木兹海峡及中东地区的紧张局势，伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。针对伊美在6月18号签署的谅解备忘录中提及的双方承诺60日内进行谈判，伊朗外交部发言人巴加埃当天早些时候表示，伊朗不会在压力和所谓最后通牒、最后期限的约束下改变其政策，而是基于国家利益和国家安全来评估事态发展。由于美国严重违反该谅解备忘录，因此该备忘录已经处于失效状态。
3: ما خب مذاکره ای رو شروع نکردیم به خاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم و لذا اساساً اون بحث 60 روزه هم موضوعیت نداره.
2: 此外，巴加埃还表示，

0: 政策和举动正呈现明显回归战前倾向。
1: 据共同社报道，日本防卫大臣小泉进次郎于17号开始对澳大利亚和印度进行为期5天的访问，此行的核心议题正是武器供应与联合研发。按计划，日方与澳大利亚就联合升级最新型最上级导弹护卫舰的具体协议展开商谈，并与印度讨论联合研发无人机。同时，日本还加速引进海外军工技术。据日本媒体17号报道，日本乐天集团计划与德国国防公司赫尔辛建立合作关系，向日本自卫队提供其战斗无人机制造技术，并计划后续在日本实现量产。报道称，乐天希望通过无人机等业务发展，为扩大其通信行业提供资金支持。
2: 按照高市的说法，他认为呢，防卫产业的发展不仅仅是现在日本要迎合美国的目标，在防卫费方面要增加投入，要达到美国提出的标准，吸引美国的注意力，而是呢，现在的这种投入某种程度是对经济、产业、科技的一种所谓投入和投资，这样呢，能够形成一种所谓的双向联动。过去呢，日本一直认为在安全保障方面的投入必然会削弱在经济发展方面的这种动能，但是现在呢，高市强调的是所谓可以进行兼顾，是可以形成联动。那么包括防卫装备的出口，确实是使日本进一步的获利，来使这个链条能够真正的动起来。
0: 据日本共同社的报道，作为长期利率指标的新发10年期日本国债收益率今天一度升至2.945%，创下了1996年十月以来的新高。国债收益率与价格呈反向关系，收益率升高意味着债券价格的下跌。近期日美两国联合干预外汇市场，日媒分析称，市场对日本央行提前加息的预期升温，以及美国长期利率上升引发连锁反应，是日本国债近期遭受投资者的抛售、价格下跌的主要的原因。近日，俄罗斯总统普京首次登上了俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈之后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛仪式进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
3: Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
4: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
3: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.

0: 武藤显未对媒体发表任何评论。俄罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤显，但武藤显未在指定日期到场。
1: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства. Они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого.
0: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
1: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три без ядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию,обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: Вы 正在收看的是24小时。
3: 记者今天从公安部网安局获悉，为整治网络空间涉起谣言乱象，维护企业合法经营权益，公安机关持续推进净网2026专项行动，依法打击编造虚假信息、恶意诋毁企业相关违法犯罪。今天，公安部网安局公布了14起相关典型案例。
4: 从公布的14起案例来看，涉案人员造谣动机主要分为两类，一部分人为博取关注、吸粉引流，另一部分人是为了发泄个人情绪。造谣的手段主要包括虚构事故类谣言，内蒙古呼和浩特网民樊某栋在直播中编造某品牌汽车撞人致死、轮胎爆炸撞死人等多条谣言。黑龙江鸡西网民严某民编造某品牌汽车智驾追尾致三死等谣言。江苏无锡网民王某华编造某品牌汽车在麋鹿测试中断轴等相关谣言，恶意诋毁相关企业及产品，引发相关汽车品牌用户的恐慌，造成不良社会影响。目前，相关涉事造谣者已被属地公安机关依法处以行政处罚。AI 工具炮制虚假素材造谣，河南商丘网民薛某华、广西河池网民于某分别使用 AI 工具制作相关品牌汽车车祸现场虚假视频。于某还炮制出涉及企业负责人的虚假视频，在网络平台传播，恶意诋毁相关企业及产品，产生不良影响。目前，相关涉事造谣者已被属地公安机关依法处以行政处罚。捏造企业黑公关等虚假传闻，广西北海网民付某龙编造某公司投入千亿抹黑其他企业，某公司一条黑稿视频几百等谣言。甘肃陇南网民张某龙恶意篡改某汽车企业宣传海报，并编造某公司每年千亿网络公关投入等谣言。

0: 提出严正抗议。俄方指出，鉴于日本继续奉行追随西方对俄制裁政策，并向乌克兰方面提供支持，俄保留采取适当反制措施的权利。当天，武藤县被记者包围，现场可以听到南千岛群岛属于俄罗斯的呼喊声。武藤县未对媒体发表任何评论。俄罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤显，但武藤显未在指定日期到场。
1: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого.
0: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
1: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: 德国图片报17号报道，北约已经制定了名为“北约陆战共享”的战略，以应对与俄罗斯可能爆发的冲突。
0: 据报道，该构想主要由美军少校安德鲁·平格里提出，主要分为三个部分。第一，如果俄罗斯对北约国家发动类似对乌克兰的大规模战争，北约计划使用战斗机、导弹和无人机以防御俄罗斯的武器系统。第二，在北约国家与俄罗斯及白俄罗斯边界建立无人区，以尽可能地减少北约人员在最危险区域的直接军事存在，在这些地方仅使用无人系统，以监测俄军的动态，并在他们发动进攻时予以阻击。第三，针对直接交战区外的行动，实施包括打击俄军补给线、军事机场、国防工业、桥梁和铁路枢纽等的行动。此外，构想还提出建立空中桥梁，以将无人机和机器人系统运送至俄罗斯境内，开展军事行动。
3: 北约出台北约陆战构想，有现实和战略上的多重考量。首先是应对俄乌冲突升级所带来的外溢风险。当前无人机、远程导弹的全域打击已经成为常态，战场风险不断外溢，有多次出现了无人机导弹落入北约成员国境内的情况，欧洲安全威胁明显上升，北约开始更新陆战体系，搭建无人机防御、全域拦截和纵深反击作战的各种预案，统一成员国的风险认知，提前做好应对高强度冲突和管控局势失控的各种准备。其二，它意在提升欧洲防务水平，适配战略自主需求。面对特朗普政府要求欧洲提高军费、自主承担欧洲防务责任的各种要求，该构想明确了无人机作战、远程破袭的发展方向，来倒逼成员

0: 见大连，心度无限。朝闻天下，我们再来关注国际方面的消息。近日，俄罗斯和日本就争议岛屿问题发生外交纷争。俄罗斯总统普京本月13号首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛，日本表示抗议。18号，日本驻俄罗斯大使武藤显被传召至俄外交部，俄方就日方言论提出严正抗议。此前，武藤显以身体不适为由拒绝接受召见。
1: 俄罗斯外交部18号通报称，日本驻俄大使武藤显当天被传召至俄罗斯外交部，就日本首相高市早苗和外务大臣茂木敏充针对俄总统普京近日首次登上俄日争议岛屿发表的反俄言论，俄罗斯副外长加卢金向日方提出严正抗议。俄方指出，鉴于日本继续奉行追随西方对俄制裁政策，并向乌克兰方面提供支持，俄保留采取适当反制措施的权利。当天，武藤显被记者包围，现场可以听到南千岛群岛属于俄罗斯的呼喊声。武藤显未对媒体发表任何评论。俺罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤显，但武藤显未在指定日期到场。
2: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого.
1: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛，日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
2: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
3: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时，驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法。而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌，更是无视历史，极不负责。
4: Я хотел бы сказать, что, в принципе, история-то не нова. В том смысле, что посещение российскими

0: 地方议会意见书以来收到要求坚持无核三原则意见书的最高纪录。
1: 根据日本朝日新闻昨天的报道显示，日本防卫省计划于2027年实施大规模的扩编，新设三个部门，分别是防卫基盘局、国际政策局和设施政策局。
2: 该报道指出，这种行政机构的大规模扩张在日本非常罕见。虽然日本政府各部门的改组时有发生，但新增部门通常伴随着废除某个旧部门。本次防卫省新设三个部门，并没有废除旧部门。
1: 近日，俄罗斯和日本就争议岛屿问题发生外交纷争。俄罗斯总统普京本月13号首次登上俄日争议岛屿，俄称为南千岛群岛，日称北方四岛。日本表示抗议。18号，日本驻俄罗斯大使武藤显被传召至俄罗斯外交部，俄方就日方言论提出严正抗议。此前，武藤显以身体不适为由拒绝接受召见。
0: 俄罗斯外交部18号通报称，日本驻俄大使武藤显当天被传召至俄罗斯外交部，就日本首相高市早苗和外务大臣茂木敏充针对俄总统普京近日首次登上俄日争议岛屿发表的反俄言论，俄罗斯副外长加卢金向日方提出严正抗议。俄方指出，鉴于日本继续奉行追随西方对俄制裁政策，并向乌克兰方面提供支持，俄保留采取适当反制措施的权利。当天，武藤显被记者包围，现场可以听到南千岛群岛属于俄罗斯的呼喊声。武藤显未对媒体发表任何评论。俄罗斯外长拉夫罗夫17号表示，此前俄方召见日本驻俄罗斯大使武藤显，但武藤显未在指定日期到场。
3: Мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого.
0: 就在拉夫罗夫发表这一表态后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，武藤显称自己突然感觉好多了，将于8月18号前往俄罗斯外交部。8月13号，俄罗斯总统普京首次登上南千岛群岛，并视察了伊图鲁普岛，同时罕见评论俄日关系。日本首相高市早苗随后举行记者会，提出强烈抗议。日本外务省还召见了俄罗斯驻日大使。俄称南千岛群岛、日称北方四岛的归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，也因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。高市政府上台后，日本加速在军事化，引发俄方警惕和担忧。俄外长拉夫罗夫在17号表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
3: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три без ядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
2: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时，驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法，而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌更是无视历史，极不负责。
4: Я хотела бы сказать, что, в принципе, история-то не нова. в том смысле, что посещение российскими официальными лицами, государственными деятелями, чиновниками соответствующих

0: российских территорий периодически вызывали странную реакцию Токио. Почему она странная? Потому что она именно что не соответствует ни международному праву. Это российские территории. Они таковы по нашему законодательству и международному праву. Они такие, таковыми являются.
1: 针对日本首相高市早苗日前称普京登岛伤害了日本国民的感情，扎哈罗娃就此反驳说，日本作为二战侵略方，一味强调自身所谓国民感情，却无视侵略历史带给受害国的深重苦难。日方相关言论缺乏历史依据，极不负责。
0: Скажите, пожалуйста, а чувства нашего народа? Нашего народа, на который японский милитаризм напал. Кто-нибудь будет рассматривать в качестве важнейшего фактора? И вот тут опять вновь заговорили не только про якобы какие-то претензии, но и о собственных чувствах.
2: Да,
0: нет уж.
2: Оскорблённо.
0: Раз нападали, раз только боли, скорби принесли нашему народу, то в первую очередь обязаны чувствовать и понимать чувства именно нашего народа. А потом поговорим об их чувствах.
3: 俄罗斯历史学者表示，俄总统普京登上俄日争议岛屿，向日本政府传递了明确信号，即日本不应再对该领土抱有不切实际的主权诉求。这也是针对日本对俄不友好政策的直接且有力的回应。
4: Август месяц, в 1945 году, в августе месяце, завершилась Вторая мировая война здесь, на Дальнем Востоке, разгромом милитаристской Японии. И по итогам этой операции Советский Союз получил по международным договорам Курильские острова вот во свое владение. Поэтому президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин совершенно на законных основаниях посетил свою территорию. Этим самым он еще дал понять, что японскому руководству, что вот та политика, которую они выбрали, а именно политика недружественного отношения Российской Федерации, вступление в разного рода блоки объединения, присоединение к санкциям против Российской Федерации, этим президент наш показал, что Курильские острова – это российские острова, никто не собирается возвращать никакие, ни один, ни два, ни три Японии, и Япония может успокоиться и больше не претендовать на эти территории.
1: 俄国内主流舆论认为，日本在新版防卫白皮书中将俄罗斯列为主要威胁后，俄方已停止外交上的周旋，在争议岛屿问题上画上最终句号，即不存在任何讨论岛屿归属的余地。 评论认为，普京此行画下了一条界限，向日方释放信号。如果日本继续追随西方坚持反俄立场，损害包括俄罗斯在内邻国的安全利益，俄方将不再顾及日方感受。日本政府17号发布的初步统计结果显示，扣除物价变动因素。
5: 2026年第二季度，日本实际国内生产总值环比增长0.3%。 按年率计算增长1.1%，远低于市场预期。同时，占日本经济总量1%以上的个人消费在二季度基本停滞。日本共同社报道称，在物价高涨、令人担忧的背景下，日本家庭更加倾向于减少消费、节约开支。报道称，日本政府最新调查显示，反映未来半年消费者信心的消费者态度指数。 截至7月，始终低于美已对伊朗发动军事行动之前的水平。当前，日本消费者普遍担忧物价上涨，随着原油成本高涨被越来越多地转嫁到其他商品价格上，涨价潮正接踵而至。日本家庭经济负担不断加剧，不得不减少消费。 日本农林水产省12号公布的调查显示，8月日本鸡肉与猪肉的平均价格创下2003年开始此项调查以来的新高。报道称，日元贬值正导致进口饲料价格上涨，生产成本上升，预计未来日本鸡肉与猪肉价格将继续走高。此外，日本央行13号公布7月国内企业物价指数为135.8。 较去年同期上涨7.2%，涨幅已连续2个月维持在7%以上。该指数反映日本企业间交易商品的价格水平，被视为反映日本物价的先行指标。日本央行称，物价上涨正广泛波及各领域，央行将密切关注。